0: ночь, маман.
1: Ронята, ой, ладишей. Ты шули, ай, нет.
2: Каула, нун, каула.
1: Лава, нет.
2: Денава, Сангьян Джая Лангкара. Masa bakal bisa mutuskan jiwa raga anjin lintang tiga ulang.
1: Wah!
2: Arjuna! Wah. Arjuna!
1: Maju Arjuna! Wah.